0: телефону, серцето.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
2: За палава блондинка натиснете 1.